0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас ФМ.

за слабость не сочти. Привязанность к почти

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: радио «Компас FM».
1: Девушка Прасковья из Подмосковья с грустью и тоскою снова одна.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: Цветут цветы, не я, не ты. Уже не можем их сорвать.
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 8, а это значит, что город уже проснулся и полон энергии. Ну а если нет, догоняйте. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Наталья Горова. Мы притормаживаем наш музыкальный марафон, чтобы быть в курсе последних событий. Впереди у нас свежие новости, что случилось в нашей стране за ее пределами, о чем предупреждают синоптики, узнаю буквально через несколько секунд. Наша ведущая новостей приготовила все самое важное. Но пока ждем Веру Светлову, расскажу, кого послушаем. И совсем скоро в нашем эфире «Градусы».
1: Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока...
0: Чуть раньше споет «Fool's Garden».
2: Don't be afraid, I'm not lonely. Closer, closer to my life. Don't wait.
0: Ну и раньше всех Александр Маршал.
3: Города, поезда, шторки на окошке, проводник.
0: Послушаем сразу после выпуска новостей, ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске скопились автомобили на улице Замковой, пересечения с Ленина, а также на улице Белобородова, пересечения с проспектом Черняховского и Московским проспектом. Минские пробки на Долгобрудской от Уральской до Ботанической 5 минут, на Ванеева от реки Свисочи до второго велосипедного переулка 3 минуты.
4: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появилась Вера Светлова, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Вера. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу о том, что планируют построить в Мьянме, и о пополнении в Гродненском зоопарке.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Обувную фабрику планируют построить в Мьянме, пишет Белта. Об этом шла речь на рабочей встрече председателя Беллегпрома Надежды Лазаревич с мьянманской делегацией в Минске накануне. Проект предусматривает строительство современного обувного предприятия на территории иностранного государства при поддержке отечественных специалистов. Отмечается, что белорусский бизнес и предприятие Легпрома полностью открыты к диалогу и готовят прочную основу для запуска совместных промышленных проектов. Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 14 августа, пишет Белта. Так, с часа ночи до 5:30 утра банковский процессинговый центр будет проводить плановые технологические работы. Сбои могут затронуть не только сами карточки, но и терминалы в магазинах или аптеках, банкоматы, устройства самообслуживания и пункты выдачи наличных. Методический сбор с офицерами-выпускниками этого года начался в Северо-Западном оперативном командовании накануне, рассказали в Минобороны. Руководит им командующий объединением Александр Бас. Он довел до молодых офицеров основные требования к организации боеподготовки, акцентировал внимание на вопросах воинской дисциплины, поддержания правопорядка и личной ответственности командиров за подчиненных. После беседы представители командования по своим направлениям деятельности провели с выпускниками учебное занятие. Впереди у участников сбора интенсивная программа по основным предметам боевой подготовки. Завершится методический сбор сдачи контрольных занятий. И последнее. Полярный совенок впервые родился в Гродненском зоопарке, пишет .бай. Родителями стали самец Нейсон и самка Букля. Они быстро освоились с новыми обязанностями. Вместе ухаживали за малышом, а самец заодно заботился и о своей избраннице. Птенцу понадобилось чуть больше месяца, чтобы окрепнуть и совершить первый вылет из родительского гнезда. С каждым днем он становится все более самостоятельным. Например, он уже начал есть без помощи взрослых. Впрочем, папа пока ослаблять опеку не спешит. Нейсон по-прежнему присматривает за своим малышом и время от времени балует его вкусняшками.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Велгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: только что играли Fool's Guardians и хитом Close, ближе. И знаете, это очень даже в тему, потому как сегодня небесные тела действительно будут к нам ближе, чем обычно. Сегодня вечером нас ждет 4 астрономических события. Полное солнечное затмение, новолуние, пик метеорного потока Персиды и парады 6 планет. Так что если после работы поднимете голову к небу, увидите, как космос решил устроить для нас целое шоу. Ну а мы продолжаем наш эфир. Меня зовут Наталья Гурова, у нас музыка для хорошего настроения. И прямо сейчас расскажу, кого ждем. Совсем скоро градусы, перед этим Queen, ну а раньше всех чай. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Громов расскажет про новую схему интернет-мошенников. Подробности сразу после дорожной обстановки.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на МКАД от Ташкентской до Магистральной на 8 минут вас задержит в пути.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Дело техники на Компас-ФМ.
3: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую схему интернет-мошенников и кто лучше пишет художественные произведения, человек или нейросеть. И это дело техники на Компас-ФМ.
1: Дело техники.
3: Новая схема воровства личных данных появилась у хакеров. На этот раз жертвами становятся туристы на курортах. Эксперты Microsoft выпустили предупреждение. По всему миру зафиксирована скоординированная кампания кибератак. Мошенники взламывают Wi-Fi сети отелей, аэропортов и других общественных мест. Когда человек к ним подключается и пытается что-то, например, оплатить или оформить, преступники крадут доступы к банковским данным и пароли от личных кабинетов. В некоторых случаях люди потеряли доступ к своим смартфонам. Особенность атаки в том, что злоумышленники не взламывают смартфон или ноутбук напрямую. Уязвимости подвергаются в первую очередь стартовые страницы приветствия в отелях, где гость вводит личные данные. Там создаются фейковые всплывающие окна, в которых появляется просьба обновить программное обеспечение или установить специальное приложение, чтобы заселиться в номер. Если человек соглашается и нажимает нужную кнопку, хакеры получают доступ к личной информации в устройстве пользователя. Первые подобные атаки зафиксированы еще в мае. К августу география охватила крупнейшие курорты США, Индии и Саудовской Аравии. Эксперты отметили, что схема рассчитана на невнимательных и уставших туристов. Чтобы обойти угрозу, нужно закрывать любые окна, которые просят установить или обновить приложение. Отели и гостиницы сами обновляют программное обеспечение.
1: Дело техники.
3: Люди не могут отличить рассказы, которые написал искусственный интеллект, от человеческих. Более того, тексты, которые написал ИИ, нередко получают более высокие оценки. Это выяснили с помощью эксперимента американские ученые Университета штата Пенсильвания. В исследовании приняли участие более 1600 человек. Им предлагали короткие рассказы, часть которых была написана людьми, а часть создана чат-GPT. При этом информация об авторе могла быть как правдивой, так и неверной. Это нужно было для того, чтобы запутать людей и избежать предвзятых ответов. Выяснилось, что созданные ИИ рассказы участники чаще называли более увлекательными и качественными. Однако, если произведение было помечено как написанное человеком, его оценивали выше, независимо от настоящего автора. Авторы пришли к выводу, что современные языковые модели способны создавать художественные тексты, которые практически невозможно отличить от человеческих. В то же время люди по-прежнему испытывают больше доверия к произведению с подписью живого автора. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ.
1: «Дело техники». Реклама на Компас-ФМ. Радио Компас-ФМ знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас-ФМ. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас-ФМ. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

8:29 на часах в студии. Сегодня 12 августа, и знаете, сколько всего можно отметить? Во-первых, Международный день молодежи учрежден ООН в 99 году. Во-вторых, Всемирный день слонов. Можете поздравить самого большого друга. Ну, а в-третьих, день виниловой пластинки для тех, кто помнит, как это звучит. Ну и на закуску даже день жульена, так что если на обед закажете грибы под сыром, будете в тренде. Я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Ну а пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. И вот кто составит нам компанию. В ближайшее время послушаем Владимира Преснякова.

0: Ну, а раньше всех город 312. Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске уже 3 балла, и вот где придется постоять. На МКАД от Ташкентской до Магистральной 9 минут. На Ванеево от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 6 минут. На Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской 6 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Овны, пора достать проект, который давно откладывали, и позволить себе радость. Тельцы, перемены у вас дома, переезд, ремонт или новые семейные правила. Выбирайте, что для вас лучше. Близнецы, важный разговор или новость могут изменить все. Ожидайте финансовой удачи. Раки, пересматривайте деньги, свою ценность, пора просить до прибавки. Львы, сегодня вы главная звезда. Девы, стоит задуматься о пересмотре планов и заняться здоровьем. Весы, ждите гармонии в личной жизни, отношения выходят на первый план. Скорпионы, ждите глубинных трансформаций. Стрельцы, мир снова становится больше, затмение открывает новую масштабную главу. Козероги, освобождайте место для нового, будьте между страстью и контролем. Водолеи, ждите личных и профессиональных перемен. Рыбы, завершайте старые истории, прислушайтесь к интуиции, совет для всех. Не цепляйтесь за то, что уже отжило, и не принимайте судьбоносных решений. Меня зовут Наталья Гурова. Прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. И совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим Майкл Сэмбелла. Ну а раньше всех услышим Чичерину. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Александр Тамкович нам расскажет о возможном изменении Ford Mustang и о редком гиперкаре, который сделали в США. Все подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Ташкентской до магистральной 11 минут. На Денисовской, Иванеево от Мельничного переулка до второго велосипедного переулка 8 минут. На Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской 6 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о возможном изменении Ford Mustang и редком гиперкаре, который сделали в США. Это автоновости на Компас FM. Начнем с инсайда, который наверняка расколет фанатов марки на два лагеря. Ford готовит весьма необычное обновление. Впервые за всю историю легендарный Mustang станет седаном. На открытом мероприятии для дилеров в Лас-Вегасе публике показали реальный прототип нового спортивного седана, который в серии может получить название «Mach-4». Официально информацию не подтвердили, однако один из руководителей по разработке новых моделей заявил, что у компании есть планы расширять семейство Mustang, и при этом Ford хочет вернуть этот тип кузова в свою линейку. Правда, признает, что придется постараться, чтобы сделать новинку финансово выгодной и для покупателей, и для самого концерна. В основе седана, по предварительным данным, лежит удлиненная версия платформы S650, той самой, на которой построена нынешняя купе Mustang. Производство, возможно, запустят к концу 2028 года.
0: Автоновости.
2: А сейчас перейдем от массовых моделей к настоящему эксклюзиву. В США построили монстра – гиперкар мощностью 1560 лошадиных сил. Причем выпустят его тиражом всего в 5 экземпляров. Речь о модели Beast X от американской компании Rizvani, созданной на базе среднемоторного спорткара Chevrolet Corvette C8. Итак, под кузовом скрывается 6-литровый двигатель V8, оснащенный двумя турбонагнетателями и коваными компонентами. Работает мотор в паре с 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Результат ошеломляет. Разгон с места до сотни занимает всего 2 секунды. Это уровень топовых электрогиперкаров. По конструкции все тоже по высшему разряду. Кузов полностью выполнен из углепластика и щедро увешан аэродинамическим обвесом. Тут и передний сплиттер, и вентилируемый капот, и воздухозаборник на крыше. В салоне карбоновое кресло и индивидуальная отделка под заказчика. Учитывая тираж всего в 5 машин, каждый экземпляр станет настоящей коллекционной редкостью. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Меня зовут Наталья Егорова. Пока вы добирались до работы, мир не стоял на месте. Через несколько секунд свежие новости к этому часу приготовила наша ведущая новостей. Но пока ждем Веру Светлову, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И вот кого мы услышим очень скоро, это будет группа «Браво».
1: Я не знаю, где еще на этом свете.
0: Перед этим появится «The Rasmus». Ну а раньше всех смысловые галлюцинации.
1: Зачем топтать мою любовь?
0: Прозвучать сразу после выпуска новостей, но пока проверим дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве крупных затруднений нет. В Витебске скопились автомобили на проспекте Черняховского, пересечении с Московским проспектом. В Минске пробки на МКАД от Ташкентской до Магистральной 9 минут. На Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта 5 минут. На проспекте Пушкина от Адоевского до Притыцкого 4 минуты. На Громова от Сергея Есенина до Слободской 4 минуты.
2: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии как раз появилась Вера Светлова. Доброе утро, Вера. Что нового?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, о чем заявил Дональд Трамп и о том, кто впервые работает в национальном аэропорту Минск.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Дональд Трамп заявил о полном контроле американских сил над Ормузским проливом, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Глава Белого дома предупредил Тегеран о готовности нанести удары в случае попыток Ирана изменить положение дел. Напомню, США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской республикой, а 13 числа США начали морскую блокаду Ирана. И после нескольких раундов переговоров сторонам так и не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. Состоится ли новый раунд консультаций, пока неизвестно. Реконструкцию столичного парка Челюскинцев планируют начать в октябре, пишут Минск Новости. Там обновят плитку и заменят инженерные сети. Особое внимание уделят развлекательной инфраструктуре. А три аттракциона, колесо обозрения, катальную гору и ладью заменят на более новые. Добавлю, первую благоустроенную часть парка должен запустить к открытию сезона работы аттракционов, а полностью завершить масштабное обновление территории планируют до конца следующего года. Сотрудники предприятия «Гродно Облкиновидеопрокат» с экскурсией посетили 116-ю штурмовую авиационную базу в Лиде, рассказали в Минобороны. Гости побывали в авиационной технически-эксплуатационной части, где узнали и увидели, как устроена работа по подготовке самолетов к вылетам, посетили аэродром базы. А еще ознакомились с комплексным авиационным тренажером учебно-боевого самолета Як-130. И последнее. Национальный аэропорт Минск расширил штат сотрудников, пишет .бай. Там впервые начали работать студотряды. Молодые люди из Академии авиации и Белорусского экономического госуниверситета трудятся в бизнес-зале и в службе кейтеринга, а также в местах, где нужна минимальная подготовка. Они работают по графику 2/2, зарплату получают такую же, как и взрослые коллеги. А в следующем году аэропорт планирует продолжить и расширить эту практику. Ребята будут помогать пассажирам перед вылетом и после прилета, а также с упаковкой багажа.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: The Rasmus только что спели о том, как жить в мире без тебя. А знаете, что произошло ровно 60 лет назад? В этот день американцы запустили первый в мире пассивный спутник связи «Эхо-1». Огромный надувной шар, он отражал радиосигналы, которые позволили передавать голос и музыку через океан. До этого люди жили в мире без радиосвязи, без спутникового телевидения и без интернета. Представьте, чтобы услышать песню из другой страны, нужно было ждать неделями. Ну а теперь мы здесь с вами в прямом эфире, и музыка звучит мгновенно. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM, мы продолжаем слушать музыку и в ближайшее время ждем Браво, перед этим Шер, ну а раньше всех Григорий Лепс и Максим Фадеев появятся в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о том, где можно попробовать выпечку по рецептам 80-х годов. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске 3 балла, и вот где придется задержаться. На МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта на 3 минуты, на Партизанском проспекте от Долгобрудской до Ванеева 6 минут, на Первомайской от Красноармейской до Захарова 8 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Народные новости на Компас-ФМ.
2: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Магазин с булочками и пирожками по проверенным временем рецептам открыли в Мачулищах, пишет .бай. В пекарне установили подовые печи, а тесто готовят по ГОСТам и техкартам 80-х годов. В составе только мука, вода, сахар, соль и дрожжи, никаких разрыхлителей и консервантов. В меню булочки, пирожки, пончики и другое. Свежую выпечку подают к 10 утра, поэтому специалисты начинают работать с раннего утра. Как рассказали в магазине, на рассвете персонал уже на месте, чтобы поставить тесто. Оно не подходит за 3 минуты. Все должно идти строго по технологическому процессу. Что касается цен, то они весьма приемлемые. Например, пирожок с капустой или картошкой стоит 2 рубля 20 копеек. С мясом, ветчиной или сыром 2 рубля 70 копеек. С яйцом и луком 2,5 рубля. Пицца обойдется в 4 рубля 20 копеек, а свежий лаваш в 3 рубля. Сладкая выпечка тоже есть. Это булочки с маком и корицей, сметанники и пончики с кремом и повидлом. Порадовать себя сладеньким можно от 1,5 до 2,5 рублей. Согласитесь, свежая выпечка не просто еда, а маленький праздник утра. Так пусть она начинается вкусно и заканчивается улыбкой. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9:10. А еще в выходные на Компас FM.
0: Народные новости. Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: 9:28 на часах в студии. А сегодня насыщенный день на события. И вот одно из них – легендарные Битлз в этот день, в 1966 году, отправились в свое последнее турне по Америке. Они дали концерт в Чикаго, а через две недели сыграли последний живой концерт в истории в Сан-Франциско. После этого группа ушла в студию, начала записывать оркестр клуба «Одиноких сердец» Сержанта Пеппера, альбом, который навсегда изменил музыку. Так что сегодня день, когда одна эпоха заканчивалась, а другая начиналась. Вы слушаете Компас FM, с вами Наталья Горова, и вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро в нашем эфире «Добро».
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблю, и лишь гитары звон.
0: Перед этим послушаем Savage Garden. Ну а раньше всех високосный год.

0: послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на Ванеева от Долгобрудской до Партизанского проспекта 7 минут, на Первомайской от Пулихова до Захарова 5 минут.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Что происходит в мире машин, знает Компас-ФМ. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Pulse FM.
1: День 41, утро в самом разгаре. Знаете, что говорят психологи? Именно в это время, ближе к 10, наш мозг работает на полную катушку. Все уже проснулись, но еще не устали. Самое время для сложных задач, важных звонков и гениальных идей. Но еще можно позволить себе вторую чашку кофе. Мы с вами здесь и сейчас продолжаем слушать музыку и заряжаться хорошим настроением на целый день. Меня зовут Наталья Горова, и вы слушаете Компас FM. Ну а сейчас о музыкальных планах, и совсем скоро в нашем эфире «Добро», перед этим Savage Garden, ну а раньше всех Александр Шевченко. Все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажу я, как только проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки, на Ульяновской и Первомайской от Энгельса до Захарова 14 минут, на проспекте Дзержинского от Гурского до 2-го переулка Розы Люксембург 4 минуты, на Ленина от пешеходного моста до Ульяновской 4 минуты.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Планы на вечер на Компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В Национальном историческом музее проходит выставка «Фарфор и цветы». В основе экспозиции уникальные изделия Минского фарфорового завода, выпущенные с 1951 по 2009 год. Изящные чайные кофейные сервизы, декоративные вазы и тарелки. Многие увидят набор посуды, который раньше стоял в доме бабушки или мамы. В зале также можно будет увидеть женские скульптуры, девушка с венком, со льном и с подсолнухом. Это шанс не только полюбоваться искусством, но и окунуться в теплые воспоминания. Выставка работает до 19.00, стоимость билетов от 7 рублей.
0: Планы на вечер.
1: В рамках вечерних кинопоказов в гастросквере «Манифест» вас ждет уютный вечер под открытым небом. Помимо десятков точек с едой, здесь есть сцена с экраном для кинопоказов, спортивных трансляций, концертов и мастер-классов. В 18.00 можно увидеть удивительное приключение доктора Дулиттла. Врач, понимающий язык животных, отправляется в опасное путешествие. А в 20.00 «Артур, ты король». Это трогательная история о собаке, мечтающей найти свой дом. Вход свободный. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главный не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Почти 10 утра, утро в самом разгаре. Я Наталья Горова, с вами в эфире на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Вы уже разобрали почту, провели первую планерку и точно готовы к новой информации. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро А-студио. Перед этим послушаем Бон Джови.

0: вам сразу после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске 3 балла, и вот где придется задержаться: на Первомайской от Красноармейской до Захарова 15 минут, на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской 4 минуты.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что интересного расскажешь?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о расширении сотрудничества Беларуси и Кубы и о том, где нельзя посещать леса в стране.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Беларусь и Куба готовы расширять сотрудничество, пишет СБ «Беларусь сегодня». Об этом договорились чрезвычайный полномочный посол Беларуси на Кубе Виталий Барчук, замминистра здравоохранения Кубы. На встрече обсудили состояние и перспективы расширения двустороннего взаимодействия в медицинской, фармацевтической и гуманитарной сферах. Также стороны выразили уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать укреплению белорусско-кубинских отношений и принесут практическую пользу гражданам обеих стран. О факторах опасности во время грозы напомнили в МЧС, пишет Белтам. Так, сегодня днем в отдельных районах республики ожидаются грозы и усиление ветра порывами до 18 метров в секунду. Возможно, повреждение линий связи, электропередачи, нарушение электроснабжения, отключение электричества в населенных пунктах. Также может быть повреждение, обрушение слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, падение деревьев. А еще могут возникнуть пожары в лесах, жилых и производственных помещениях. Спасатели призывают к осторожности. Первокурсники Военной академии Беларуси проходят начальную военную подготовку, рассказали в Минобороны. С военным делом они знакомятся на занятиях по огневой, тактической, физической и строевой подготовке, знакомятся с образцами вооружения и военной техники. После прохождения подготовки курсанты примут присягу и приступят к обучению по специальностям. И последнее. Запрет на посещение лесов продолжает действовать в 29 районах страны, пишет Белта. Так, в Брестской области закрыт только Столинский район. В Гомельской запрет введен в 17 районах. В Минской нельзя посещать леса в Борисовском, Слуцком и Солигорском районах. В Могилевской под строгий запрет попали 8 районов. А вот ограничения на посещение лесов, при которых запрещено разжигать костры и заезжать на территории на авто, действуют в 71 районе страны. Напомню, следить за актуальной ситуацией можно с помощью интерактивной карты на сайте Минлесхоза.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: утро. Компас FM.
1: Только что озвучал главный гимн независимости «It's My Life». Знаете, в каком году вышел этот трек? В 2000-м, тогда же, 12 августа, впервые отметили Международный день молодежи. Его учредила ООН, чтобы напомнить молодость – это время дерзать, пробовать и не бояться идти своим путем. Так что этот праздник и песня Бон Джови – идеальное совпадение. Живите своей жизнью, слушайте свое сердце и, конечно, оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Горова. Мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM и ценим каждую минуту этого дня. Сейчас о музыке. И вот кого ждем в эфире совсем скоро. А студио перед этим споет Биджиз. Ну а раньше всех Алиса. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, кто лучше пишет художественные произведения. Человек или искусственный интеллект. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет. В Минске 2 балла. И вот где придется постоять. На Первомайской от Красноармейской до Захарова 11 минут. На Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 6 минут.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу про новую схему интернет-мошенников и кто лучше пишет художественные произведения, человек или нейросеть. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Новая схема воровства личных данных появилась у хакеров. На этот раз жертвами становятся туристы на курортах. Эксперты Microsoft выпустили предупреждение. По всему миру зафиксирована скоординированная кампания кибератак. Мошенники взламывают Wi-Fi сети отелей, аэропортов и других общественных мест. Когда человек к ним подключается и пытается что-то, например, оплатить или оформить, преступники крадут доступы к банковским данным и пароли от личных кабинетов. В некоторых случаях люди потеряли доступ к своим смартфонам. Особенность атаки в том, что злоумышленники не взламывают смартфон или ноутбук напрямую. Уязвимости подвергаются в первую очередь стартовые страницы приветствия в отелях, где гость вводит личные данные. Там создаются фейковые всплывающие окна, в которых появляется просьба обновить программное обеспечение или установить специальное приложение, чтобы заселиться в номер. Если человек соглашается и нажимает нужную кнопку, хакеры получают доступ к личной информации в устройстве пользователя. Первые подобные атаки зафиксированы еще в мае. К августу география охватила крупнейшие курорты США, Индии и Саудовской Аравии. Эксперты отметили, что схема рассчитана на невнимательных и уставших туристов. Чтобы обойти угрозу, нужно закрывать любые окна, которые просят установить или обновить приложение. Отели и гостиницы сами обновляют программное обеспечение.
0: Дело техники.
2: Люди не могут отличить рассказы, которые написал искусственный интеллект, от человеческих. Более того, тексты, которые написал ИИ, нередко получают более высокие оценки. Это выяснили с помощью эксперимента американские ученые Университета штата Пенсильвания. В исследовании приняли участие более 1600 человек. Им предлагали короткие рассказы, часть которых была написана людьми, а часть создана чат-GPT. При этом информация об авторе могла быть как правдивой, так и неверной. Это нужно было для того, чтобы запутать людей и избежать предвзятых ответов. Выяснилось, что созданные ИИ рассказы участники чаще называли более увлекательными и качественными. Однако, если произведение было помечено как написанное человеком, его оценивали выше, независимо от настоящего автора. Авторы пришли к выводу, что современные языковые модели способны создавать художественные тексты, которые практически невозможно отличить от человеческих. В то же время люди по-прежнему испытывают больше доверия к произведению с подписью живого автора. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Сегодня 12 августа, среда, и интернет подсказывает, что в этот день, в 1851 году, американский портной Исаак Зингер запатентовал свою знаменитую швейную машинку. Казалось бы, что тут такого, но именно это изобретение превратило шитье из тяжелого труда в доступное ремесло и навсегда изменило моду. А еще 160 лет назад, в этот день, английский хирург Джозеф Листер впервые применил антисептик во время операции. И с тех пор медицина стала безопасной. Так что мы живем в мире, где можно и красиво одеваться, и не бояться за свое здоровье. Отличный набор для среды, правда? Мы продолжаем наш эфир. С вами Наталья Горова. Мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Артик и Асти. Перед этим появится Крис Риа. Ну а раньше всех конец фильма. Послушаем сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве появились пробки на объездной дороге от Гомельского до Славгородского шоссе на 5 минут вас задержит, на проспекте Мира от Ленинской до Тимирязевской на 5 минут. В Витебске дороги свободны, что же касается столицы, то здесь пробки на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной 5 минут, на Первомайской от Пулихова до Захарова 7 минут.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: Десять 44 на часах в студии. А знаете, что сегодня день рождения человека, который заставил нас усомниться в реальности? 12 августа 1887 года родился Эрвин Шрёдингер, тот самый физик, который придумал знаменитого кота. Суть эксперимента – закрытый ящик, кот, атом, яд. Пока ящик закрыт, кот одновременно жив и мертв. Звучит как безумие, правда? Конечно, в реальности так не бывает, и сам ученый придумал этот эксперимент вовсе не для того, чтобы издеваться над котами. Он хотел показать, как абсурдно выглядят законы квантового мира, если применять их к обычным большим предметам. Но парадокс стал самым популярным научным мемом в истории. Так что если вам кажется, что вы живете в двух реальностях сразу, вы в хорошей компании. Даже великие физики это понимали. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Оставайтесь на Компас FM. Дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. Совсем скоро Артик Асти. Перед этим Крис Риа. Ну а раньше всех Александр Маршал. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на объездной дороге от Славгородского до Гомельского шоссе в обе стороны 7 минут вас задержат пути. В Витебске местами скопились автомобили на проспекте Фрунзе, а также на улице Кирова у пересечения с Космонавтов. Что же касается столицы, то здесь 2 балла. И вот где пробки, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной на 4 минуты вас задержат. На Якубоколос от Белинского до Сурганова на 5 минут вас задержат.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте. С новостями к этому часу Вера Светлова. Сейчас расскажу, с кем провел встречу премьер-министр и о конкурсе в «Молодечно».
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с первым замминистра энергетики России Павлом Сорокиным сегодня, пишет Белта. В центре внимания актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, включая взаимные поставки энергоресурсов. Стороны нацелены на дальнейшее углубление интеграционных процессов и укрепление энергетической безопасности союзного государства. Вендинговые аппараты продолжают внедрять в столичных школах, пишут Минск-Новости. Необходимость этого возникла из-за регулярных сложностей с приобретением буфетной продукции в ограниченное время перемены. Первый появился в сентябре прошлого года в средней школе номер 52. В настоящее время снековые аппараты уже работают в гимназиях номер 16 и 29, а также в средней школе номер 19. Планируется, что в начале нового учебного года установят еще 5 таких аппаратов. Добавлю, в них можно купить подушечки с молочной начинкой, шоколадные конфеты, зефир, воду и напитки. Плановые сборы с офицерами запаса проходят в 127-й бригаде связи, рассказали в Минобороны. В течение нескольких недель военнослужащие восстановят профессиональные знания, изучат новые образцы техники и отработают нормативы по развертыванию систем связи. Особое внимание уделят слаженности работы на пунктах управления. И последнее. Конкурс молодежных проектов «Диавод Шевянок мира» пройдет в Молодечно 14 и 15 августа, пишут Минск-Новости. Мероприятие начнется в 13:45 с митинга реквиема у мемориального комплекса в честь освободителей города. Далее во Дворце культуры участницы конкурса представят свои проекты. Затем предусмотрена концертная программа, а также награждение победителей и призеров состязания. Торжественная церемония спуска венков на воду пройдет в Парке культуры и отдыха имени Победы с 20:45. До 21:15. А кульминацией вечера станет молодежная дискотека, которая завершится около полуночи.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 20 тепла. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Это радио Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, почему немецкая молодежь отказывается от службы в армии и в какой роли выступит искусственный интеллект.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Число отказов от военной службы резко выросло в Германии, пишет Bild. В этом году заявление от молодежи поступило в два раза меньше из-за нового закона, который обязывает после достижения 18 лет проходить метасвидетельствование и заполнять анкеты, а еще правила восстанавливают систему воинского учета. Отмечается, что набор пока добровольный, но если возникнет дефицит кадров, то правительство, возможно, инициирует призыв по потребности. Поезда на участке Калинкович и Лунинец поедут по-другому 19 августа, пишет Белта. Из-за планового ремонта железнодорожного моста по главному пути станции Микошевичи подвижные составы межрегиональных и региональных линий последуют с измененными маршрутом и расписанием. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте БелЖД в мобильном приложении или по телефону 105. Тактика специальное учение «Вершина братства-2026» завершилась в Казахстане сегодня, рассказали Минобороны. На протяжении нескольких дней на полигоне

0: Актал, представители сил спецопераций Белоруссии и десантно-штурмовых войск Казахстана отрабатывали подготовку и совместное ведение разведки, а также поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Военнослужащих, которые отлично проявили себя во время учения, наградили знаками отличия за умацывание военного супрацовництва. И последнее. Искусственный интеллект выступит в роли антиплагиата, пишет .by. ИИ-модели от Anthropic, созданные в августе этого года, будут маркировать сгенерированные тексты невидимым водяным знаком. По словам создателей, он сохраняется при копировании вставки текста, а также после редактирования. К слову, компания-разработчик обещает также оснастить этой функцией и все ранее выпущенные модели.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до плюс 20. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ну что же, наш рабочий день продолжается и радует, что уже среда. Да, значит, до очередных выходных остается все меньше и меньше времени. Так что хватит раскачиваться, друзья. Давайте закрывать все текущие вопросы, чтобы не оставлять на пятницу никаких хвостов. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. И в эти 15 минут нас ожидает исключительно мужская компания. Предлагаю послушать Дмитрия Маликова, Владимира Преснякова и еще Николая Носкова. Так что вам хорошего, продуктивного дня и завершения всего начатого.

Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.

Слушайте, сегодня отмечается Всемирный день молодежи, а вот вчера праздновали День второй молодости. Так что всех нас поздравляю с этими праздниками. Но к какому вы себя причисляете сами, решать вам. Здесь, как говорится, 0% осуждений и 100% понимания. С вами Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и сейчас давайте узнаем о наших музыкальных планах. Итак, услышим Иракли.

сейчас поет Stereophonics. Ну а раньше остальных к нам присоединится Вячеслав Бутусов.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: Давайте и мы будем почаще улыбаться людям, как только что советовал Сергей Трофимов. Научно доказано, что при улыбке вырабатывается целый коктейль гормонов радости. Эндорфин, серотонин и дофамин притупляют боль, поднимают настроение, и в нас просыпается мотивация. Короче, все то, что нужно в середине рабочей недели. А вот если все это еще и подкрепить хорошей музыкой, то успехом точно обеспечен. Поэтому для вашей продуктивности предлагаем послушать Дону Саму и хит «Hot Steve». Еще будет Иракли с песней «Так не бывает». Ну а раньше остальных к нам присоединится Александр Шевченко. И он споет про то, что не будет искать. Ну а кого или что, узнаем совсем скоро. И да, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. Легкой вам среды и больше улыбок для мотивации.
1: Реклама на Компас FM. Что, если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Мне нужно что-то погорячее этим вечером. Пел только что Дона Саммер. Вот про вечер мы поговорим чуточку позже. Пока на часах 15:59. И, значит, пришло время встречать Ирину Журавлик со свежими новостями. Но сейчас быстренько давайте заглянем в плейлист. Я так Компас ФМ, Анастасия Лисова. И слушать будем Люсю Чеботину. Еще присоединится Крис Айзек к нам. А раньше остальных появится группа «Танцы минус».
1: На плече у тебя 10 капель любви, 10 капель огня.
2: В Минске 16 часов.

0: последних событиях в нашей стране и мире расскажет Ирина Журавлик. Ир, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Из множества событий в мире сейчас я расскажу, сколько машин скопилось на въезде в Польшу и о торговом ажиотаже в Великобритании.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Более 1800 машин скопились у польской границы сегодня, пишет Белта. Это направление в страны Евросоюза по-прежнему самое загруженное. Так, въезда в Польшу ожидает 790 легковушек и 1025 грузовиков. Сотрудники сопредельных погранпереходов за сутки приняли на свою территорию около 30% транспорта от нормы. При этом в Литвул пытаются попасть 70 легковых авто и 330 грузовых. Новый учебник появится в школах, пишет Белта. Это пособие по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4 класса. В него включены практикоориентированные задания, а также сохранена полюбившаяся всем рубрика «Обсудим вместе с родителями». К слову, в прошлом году данное пособие успешно прошло апробацию в 14 школах. А еще к этому учебному году, учитывая запрос, все участников образовательного процесса подготовили и 27 переизданных учебников. Плановые сборы с офицерами запаса проходят в 127-й бригаде связи, рассказали в Минобороны. В течение нескольких недель военнослужащие восстановят профессиональные знания, изучат новые образцы техники и отработают нормативы по развертыванию систем связи. Особое внимание уделят слаженности работы на пунктах управления. И последнее. Острый дефицит спецочков возник в Великобритании, пишет Белта. Сейчас защитные аксессуары в высоком спросе из-за предстоящего солнечного затмения, которое пройдет сегодня. Его раскупают за считанные минуты, но где-то надо отстоять 3 часа и в очередях. Например, Королевская обсерватория уже продала более 15 тысяч очков со спецфильтром. Ажиотаж случился и в Испании. Там правительство уже распространило около 2 миллионов пар. Над этой страной затмение будет полным впервые в этом веке.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до +10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла.

0: дожди нам пел только что Игорь Корнелюк. Так вот, самым пасмурным август был в нашей стране в 2006 году. Тогда выпало 299% от климатической нормы. В среднем, к слову, должно быть не более 64 миллиметров. Но в ближайшие дни дождей не ожидается, так что наслаждаемся этой комфортной пока еще летней погодой. Ну и с вами Компас ФМ, Анастасия Лисова. А слушать будем Григория Лепса.
1: Самый лучший день заходил вчера.
0: Еще появится группа Aerosmith. Ну и раньше остальных к нам присоединится Александр Маршал.
1: Белый пепел кружит над землей.
2: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вечер вместе с Компас FM.
1: Ну что же, с этой узнаваемой отбивкой начинается отсчет конца рабочего времени, когда в авральном режиме закрываем все хвосты и мысленно уже едем домой. Да, там ужин, диван и бестолковое свайпание в телефоне от Рилса к Рилсу. Ну а сейчас вы на Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И совсем скоро Михаил Громов расскажет о тыкве, кому полезен этот овощ, а еще кому стоит от него воздержаться. Ну из музыки скоро послушаем Григория Лепса, еще группу Aerosmith и раньше остальных братьев Гримм. Но сначала давайте проверим дороги на загрузку.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске к этому времени движение затруднено на Ленина до пересечения с Замковой, а также затор за аварией на Московском проспекте до пересечения с улицей Космонавтов. Что касается Могилева, то здесь пробки на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского, время проезда 9 минут, а также в обратном направлении от Гомельского шоссе до Славгородского, время проезда 20 минут. Открываю карту Минска, и здесь местами затруднения, основные из них на Сурганово, от Платонова до Коростоянова, и время проезда 9 минут, также на Красный от Машерова до Калинина 8 минут. И 7 минут придется потратить на Лобанка от Мазарова до Матусевича.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня про тыкву. Я расскажу, чем этот овощ полезен и кому стоит от него отказаться.
0: «Здоровый день».
2: Известно, что этот овощ был очень популярен еще 5000 лет назад. Его родиной считается Мексика. Индейцы использовали тыкву почти везде. Из мякоти делали различные блюда, из семечек – лекарства, а из высушенной кожуры – посуду и другие предметы домашней утвари. Пользу тыквы можно описать одним словом – суперфуд. Овощ богат витаминами и при этом не содержит крахмала и холестерина. Особенно богата тыква витамином А и бета-каротином. С точки зрения химии – это два собрата. Они полезны для зрения, сохраняют молодость клеток и вместе с витамином С, которого тоже много в тыкве, помогают бороться с вирусами и укрепляют иммунитет. В тыкве содержится 1 грамм белка на 100 граммов продукта. Это больше, чем, например, в перепелиных яйцах. Учеными доказано, что растительные белки гораздо полезнее, чем те, которые содержатся в мясе. Они не содержат холестерина и тяжелых жиров. Белки очень важны для мышц, иммунитета, а также для роста, развития и восстановления клеток нашего организма. Отдельное место занимают семечки. Они содержат большое количество магния, цинка и омега-жирных кислот, которыми так славится морская рыба. Этот овощ очень популярен в различных диетах, и они правда работают. Благодаря содержанию витамина Т, более известного как карнитин, организм перестает накапливать жировые клетки, а также приходит в норму обмен веществ. Блюда из тыквы особенно полезны и маленьким детям из-за большого количества почти всех витаминов группы В, а также витаминов К и Е, а еще там много магния, марганца, кальция, железа, цинка и многих других. Кроме того, овощ содержит клетчатку, которая полезна для желудка и не дает усваиваться вредным веществам. И это только малая часть полезных свойств тыквы. Перечислить весь список не хватит времени. Несмотря на то, что овощ очень активно используется в диетическом питании взрослых и детей, он имеет и ряд противопоказаний. Например, людям, страдающим от язвы желудка, обострения гастрита с повышенной кислотностью, а также гипотонии и детям до 6 месяцев не стоит включать ее в рацион. Ну а тем, кто считает себя абсолютно здоровым, не стоит забывать, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас. FM.
0: Здоровый день. Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. и на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.
3: Кліч Палісся запрошує на свято у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жаночий голос Палісся. Їдемо в гості до Палішуков. Зустрікаємося у Ляскавішах 15 жнівня.

0: вместе с Компас FM.
1: Ну что же, наш вечер продолжается, и пока вы пытаетесь сделать вид, что активно работаете, я расскажу, что сегодня отмечается день виниловой пластинки. А все потому, что именно 12 августа 1877 года великий изобретатель Томас Эдисон завершил работу над созданием фонографа. Устройство, которое впервые в истории позволило записать и воспроизвести звук, став прародителем граммофона и проигрывателя винила. Сколько точно было продано пластинок на сегодняшний день, никто не скажет, но вот эксперты предполагают, что около 40 миллиардов. Ну, а нам с вами повезло. Любимую музыку можно слушать на радио, ничего при этом не скачивая и не покупая. Это Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединится группа Добром, Раймун и Чайф. Ну, а сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробка из-за аварии в обоих направлениях на Московском проспекте от Чкалова до Баграмяна, а также авария на Новолучинской улице до пересечения с Зеленогорской. Что касается Могилева, то здесь также затруднения на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского. Время проезда 9 минут. И в другом направлении на Гомельском шоссе от до Славгородского. Время проезда 17 минут. Что касается Минска, то здесь трехбальная загруженность. Основная пробка на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости. Время проезда 4 минуты. Также на Киселево от Красной до Богдановича 8 минут. И на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. Время проезда 4 минуты.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ну что ж, практически 5 часов в нашей стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И вместе мы проводим вечер этой среды. Совсем скоро от Ирины Журавлик узнаем, что там происходит в нашей стране и мире. Еще будет информация о пробках. Ну а пока давайте расскажу о наших музыкальных планах. Итак, в ближайшие полчаса к нам присоединится группа Любэ. Также споет Майкл Джексон. Ну а раньше остальных послушаем город 312. Но сначала давайте заглянем в Яндекс.Карты.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске затруднения на проспекте Людникова до пересечения с Фрунзе, а также пробка на Ленина до пересечения с Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь затруднения на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского, время проезда 10 минут. Также в обратном направлении от Гомельского шоссе до Славгородского, время проезда 11 минут. Открываю карту Минска, и здесь местами затруднения. Основные из них на Ванеева от Долгобровской до Партизанского проспекта, время проезда 5 минут. Также на Лобанка от Одинцова до Плитыцкого 4 минуты. 6 минут придется постоять на Киселево от Красной до Максима Богдановича и на Долгиновском тракте от Новаторской до Орловской. Время проезда 5 минут.
1: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: студии уже появилась Ирина Журавлик, и у нее самые свежие новости к этому часу. Ир, привет, о чем расскажешь?
1: И тебе привет, Настя. Сейчас я расскажу, о чем предупреждают минские энергетики и о найденном минерале в Китае.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Трехдневный траур по жертвам землетрясения объявлен в Колумбии, пишет Белта. В стране будут приспущены флаги и на зданиях госучреждения, а также в посольствах и консульских представительствах за рубежом. Напомню, в минувший понедельник в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4, в результате которого погибли 250 человек. Это сильнейшее стихийное бедствие для страны за последние десятилетия. Шум может появиться на улице Центральной в столице из-за строительных работ на тепломагистрали, пишут Минск Новости. На данном участке с помощью авто и стройтехники проведут демонтаж, монтаж и сварочные работы с 8 утра 15 августа и до 8 часов воскресного вечера. Цель таких работ – сделать более надежным теплоснабжение домов района в предстоящем отопительном сезоне. Сбор офицеров-выпускников проходит в 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригаде. Сегодня рассказали в Минобороны. Так, главная цель – оценить уровень подготовки офицеров и определить их роль и место в системе поддержания боеготовности, обучения и воспитания подчиненных. 75 офицеров выполнят нормативы по физической, огневой, инженерной и тактической подготовке, связи и радиационной, химической и биологической защите. Часть новоприбывших уже выполнила прыжки с парашютом. И последнее. Новый минерал с высоким содержанием германия нашли в Китае, пишет Белта. В среднем оно достигает 72%. Главная особенность открытия – германий содержится в самостоятельной минеральной форме. В природе такой металл встречается редко и обычно присутствует как сопутствующий элемент в свинцово-цинковых рудах и угольных месторождениях. Добавлю, германий – стратегически важный редкий металл, который используют в производстве высокотехнологичной продукции.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: вместе с Компас FM.
1: Дайте угадаю, вы довольны и счастливы едете домой в ожидании отдыха и расслабления. Если угадал, то я вас с этим поздравляю. Ну а если вы сейчас пыхтите в пробках, то желаю вам терпения. Пробки только набирают свою силу. Ну а чтобы время пути было не таким раздражительным, предлагаю дальше оставаться на нашем радио. Совсем скоро я расскажу, где проехать сложнее всего. Да, пока быстренький музыкальный анонс. Напоминаю, вы на Компас FM, в вечернем эфире с вами я, Анастасия Лисова. Ну и слушать будем группу Любэ. Еще появится Майкл Джексон, а раньше остальных споет Александр Буйнов. Все, сказала, да, теперь возвращаемся к пробкам.
0: Дорожный компас.
1: Итак, по данным сервиса Яндекс.Карты, Витебске пробка на Замковой до пересечения с Ленина и на Ленина до пересечения с Фрунзе, а также затор на проспекте Черняховского до пересечения с Жестковым. Что касается Могилева, то здесь также затруднения на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского, время проезда 8 минут, и в обратном направлении от Гомельского шоссе до Славгородского, время проезда 9 минут. Что касается Минска, то здесь уже пробки в 4 балла, и основные из них на МКАД от Магистральной до Партизанского проспекта, время проезда 4 минуты. Столько же придется потратить на Лобанкат Одинцово до Плитыцкого, а также пробка на Сурганово от Платона до Сморговского тракта, время проезда 14 минут и 5 минут на МКАД от Тимирязева до Плитыцкого.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ловить сигнал просила группа «Свои рядом», поэтому я предлагаю вам оставаться в нашей компании подольше. У нас только классная музыка для вашего вечера, ну и актуальная дорожная информация. Ну а для тех, кто только что к нам присоединился, напоминаю, вы слушаете «Компас FM», меня зовут Анастасия Лисова. И буквально через несколько минут узнаем о «Форде Мустанге» и о редком суперкаре, сделанном в США. Об этом нам расскажет Александр Тамкович. Ну и из музыки нас ожидает «Звонкий». Также споет группа Мьюз. Ну а раньше остальных появится Владимир Кузьмин. Послушаем все это сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Заглядываю в Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске пробка на Ленина от улицы Правды до пересечения с Фрунзе, а также на Замковой до пересечения с Лениным. И затор на проспекте Людникова до Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь все так же. Сложности на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского. Время проезда 9 минут. И в обратную сторону от Гомельского шоссе до Славгородского 7 минут. Открываю карту Минска. И здесь уже 6-бальная загруженность. Пробка на МКАД от дороги в Дрозды до улицы Тимирязева. Время проезда 7 минут. Столько же придется потратить на МКАД от Ташкентской до Магистральной. Еще пробка на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до МКАД 5 минут. И 4 минуты на МКАД от Байкальской до Партизанского проспекта.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости. На Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу о возможном изменении Ford Mustang и редком гиперкаре, который сделали в США. Это автоновости на Компас FM. Начнем с инсайда, который наверняка расколет фанатов марки на два лагеря. Ford готовит весьма необычное обновление. Впервые за всю историю легендарный Mustang станет седаном. На открытом мероприятии для дилеров в Лас-Вегасе публике показали реальный прототип нового спортивного седана, который в серии может получить название Mach-4. Официально информацию не подтвердили, однако один из руководителей по разработке новых моделей заявил, что у компании есть планы расширять семейство Mustang, и при этом Ford хочет вернуть этот тип кузова в свою линейку. Правда, признает, что придется постараться, чтобы сделать новинку финансово выгодной и для покупателей, и для самого концерна. В основе седана, по предварительным данным, лежит удлиненная версия платформы S650, той самой, на которой построена нынешняя купе Mustang. Производство, возможно, запустят к концу 2028 года.
1: Автоновости.
2: А сейчас перейдем от массовых моделей к настоящему эксклюзиву. В США построили монстра – гиперкар мощностью 1560 лошадиных сил. Причем выпустят его тиражом всего в 5 экземпляров. Речь о модели Beast X от американской компании Rizvani, созданной на базе среднемоторного спорткара Chevrolet Corvette C8. Итак, под кузовом скрывается 6-литровый двигатель V8, оснащенный двумя турбонагнетателями и коваными компонентами. Работает мотор в паре с 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями и полным приводом. Результат ошеломляет. Разгон с места до сотни занимает всего 2 секунды. Это уровень топовых электрогиперкаров. По конструкции все тоже по высшему разряду. Кузов полностью выполнен из углепластика и щедро увешан аэродинамическим обвесом. Тут и передний сплиттер, и вентилируемый капот, и воздухозаборник на крыше. В салоне карбоновое кресло и индивидуальная отделка под заказчика. Учитывая тираж всего в 5 машин, каждый экземпляр станет настоящей коллекционной редкостью. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый

0: вместе с Компас FM.
1: Про супермассивную черную дыру пел только что группа Мьюз. Так вот, сегодня можно будет наблюдать солнечное затмение и даже звездопад. Так что смотрите на звезды, загадывайте желания и обязательно прикладывайте силы к их исполнению. Ну а сейчас вы слушаете Компас FM. С вами в эфире Анастасия Лисова. Ну а споет нам в ближайшее время звонки. Еще будут Red Hot Chili Peppers, ну а раньше остальных появится Nautilus Pompilius. А сейчас давайте проверим дороги на загруженность.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Витебске к этому времени сохраняется пробка на Ленина от улицы Правды до пересечения с Фрунзе, а также на Замковой до пересечения с Лениным. И затор на проспекте Людникова до Фрунзе. Что касается Могилева, то здесь все так же. Затор на объездной дороге от Славгородского шоссе до Гомельского, время проезда 10 минут. И в обратную сторону от Гомельского до Славгородского шоссе, время проезда 5 минут. В Минске у нас уже 7-бальная загруженность. Крупнейшие пробки на МКАД от Нестерова до Партизанского проспекта. Время проезда 10 минут. Также на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной. Время проезда 7 минут. 10 минут придется задержаться на Первомайской от Красноармейской до Козлова. И 7 минут на Орловской от Коростояновой до Долгиновского тракта.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Еще в планах Беларуси выйти на производство 10,5 миллионов тонн молока и более 2 миллионов тонн мяса. Как отметили в Минсельхозпроде, пакистанский потребитель в белорусской продуктовой корзине найдет элитные сыры, консервы из говядины и молочные, а также сгущенку. И сегодняшний диалог между бизнес-сообществами двух стран станет стартовой площадкой к заключению конкретных коммерческих контрактов и соглашений. Схема движения общественного транспорта изменится на проспекте Дзержинского с 15 по 16 августа, пишут Минск Новости. Из-за планового ремонта на участке от космонавтов до Уманской ограничат движение нескольких троллейбусных и автобусных маршрутов. В зону закрытия попадают два крупных перекрестка на пересечении с улицами Симашко, Голубева, Чурлениса и проспектом Любимова. Подробную информацию можно найти на сайте предприятия «Столичный транспорт и связь». Белорусские военные вместе с аграриями продолжают трудиться на уборочной кампании по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, военнослужащие задействованы в работах с зерном на предприятии «Лепел Агросервис». Также представители военного комиссариата Слонимского и Зельминского районов выполняют транспортировку зерна и другие работы на полях. И последнее. Диетолог назвала полезные отличия красных и желтых арбузов, пишут Минск Новости. По словам специалиста, две эти ягоды похожи по составу, но полезны по-разному. Так, в красной больше природного ликопина. От него иммунитет крепче и клетки устойчивее. А еще он предупреждает болезни сердца, кровеносных сосудов и сдерживает атеросклероз. Но в желтой мякоти содержится бета-каротин, который полезен для иммунитета, а также здоровья глаз и кожи в роли витамина А.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

слушаете Компас FM. FM. Всегда.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.

0: слушаете Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшую ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков и до плюс 10. Завтра днем в этих городах без осадков и до 22 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: слушаете Компас FM.
1: Ты меня рояль, Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,
0: Компас FM. Всегда.

0: радио «Компас FM».
1: Паруса по ветру, медь как золото, жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.